0: маркетинг. TDI Радио 107.5. 107.5.
1: Газирана Минаква. Две чаше за доволно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква. Само таква.
0: Маркетинг TDI Радио 107.5 107.5 060 6444 780.